0: 上去吧。
1: 黄站长，这位是共产国际派驻我党担任军事顾问的杨大叔。
2: 辛苦了。
3: да, я слышал о вашем имени в Шанхае. Сегодня наконец увидел живую. Очень приятно. Присаживайтесь.
1: 请坐。我离开上海的时候就听到过您的名字，今日见到真人，我也深感荣幸。黄站长，我们这位杨大叔可能有的时候有点固执，你们最好还是有一点心理准备。
3: товарищ Пен, здесь гостиницы условия, конечно, неплохие.Но я приехал сюда, чтобы руководить Красной армией. Советский район на данный момент уже находится в оцеплении. И я не могу терять ни секунды лишнего времени. Когда я был в Шанхае, товарищ Лин Фэн лично меня попросил следовать указаниям проводников. И я, будучи истинным коммунистом, конечно же, буду следовать плану. Поэтому я хочу вас спросить, когда мы сможем покинуть Шантоу и когда мы прибудем в Жуйть?
1: 那么请问我什么时候可以离开汕头，又什么时候可以到达瑞金？
2: 原计划在汕头停留1日，明天就出发，但是没想到他是个外国人，我还没有想好给他设计一个什么合理的身份和行程，经得起盘问。
3: И сколько, по вашему мнению, еще оставаться в этой дыре?
1: 你的意思是我还要在这里逗留更长的时间吗？
2: 再往下走啊，就到乡村了。你说一个外国人在汕头不足为奇，但是你到了乡村就会引人注目。那里敌人封锁得很严，我们必须慎之又慎。
3: Ты ему скажи, что тот, кто по-настоящему преследует идеи марксизма, не может сдерживать своих стремлений.
1: 杨大叔说，一位追求真理的马克思主义者是没有什么力量可以阻挡他的脚步的。
2: 杨大叔的高风亮节，我非常感动，但是我的任务是确保万无一失的保证你平安的到达目的地。
3: Вы же не собираетесь за одну ночь мне поменять цвет кожи?
1: 你们不会是想改变我的肤色吧？
2: 我们谁都改变不了。我要为你的行程找到一个充分的理由，这样经得起盘问。
3: Хорошо.Тогда я буду ждать вашего решения, но завтра мы обязательно должны выйти в путь.
1: 好，我等着你们给我找理由。再说我明天必须上路。
2: 我先告辞了。
3: 不行。
4: Подождите, пожалуйста.
5: 好休息，好休息。出口好品质，风靡全球的多功能养生扇研磨机，国内上市了，用于出口受阻，厂家紧急回笼资金，今天上电视，出口转内销，真正工厂价，原价980元的麦博士多功能养生扇研磨机，今天打进电话只要98元，你没听错，就是这个价，不是清仓，不是次品，真正出口欧美的品质，前100名订购者还有机会获得升级款名额，第三代升级款，动力强劲，容量加大，多场景适用，名额有限，数量有限，错过今天恢复原价，现在马上拨打屏幕下方的订购热线。
6: 我抢到了这麦博士啊多功能养生扇研磨机，专为啊咱们老年人设计的，食材磨得碎碎的，整机啊就一个按钮，傻瓜式操作，太方便了。
7: 真的抢到了麦博士多功能养生扇研磨机，在家就能打五谷杂粮，还有一些中药材呀，它都能打，还有香料调料，天然食材，现磨现养，想吃什么呀一键搞定。
8: 我自己种点五谷养生盆，孩子们种一点养生粥，这一台机器全家用。

0: что это все значит.
1: 唐站长，你是想让杨大叔办成牧师吗？啊，
2: 朝鲜地区多年前就有基督教传入，那儿有几座教堂，还有教过医院，外国的牧师也不少。牧师是最好的养护身份。我能把你的原话翻译给杨大叔听吗？
1: 啊，对，就翻译原话。
3: Християнство было в районе Чашамино годы назад. Здесь много церквей и церковных больниц. Иностранный пастор – лучшее прикрытие личности.
0: Ты спроси его, он коммунист?
1: Он
3: сказал, что они приняли этот метод, чтобы иметь возможность пересечь границу.
0: Вы хотите, чтобы я, истинный марксист, надел эти христианские обличия? Да это просто кощунство! Это невозможно, ни в коем случае!
3: 这是怎么了，唐站长？实在不好意思，要不您先回避一下，我单独跟杨大叔聊几句。实在抱歉。Это люди, которые лучше всего знают местные обычаи. Притворяться пастором не изменит вашей вере в коммунизм.
0: Да ты с ним одной масти, понимаешь? Конечно, тебе легко принять его точку зрения, но для меня это кощунство и унижение.
3: Я думаю, что не надо так серьезно относиться к этому вопросу.
4: Наша цель – как можно скорее добраться до Донецка.
0: Ты прям за живое берешь, а?
3: Давай, давай.

0: 劫。
1: 组长好。
2: 哎，组长，明天开完会，我们是不是就回永定
3: 了？等不到明天了，现在就得走。
2: 现在就走？
3: 对，要快。
2: 是不是出什么事了？
3: 中央苏区收到汕头交通站的紧急呼叫，大部永定那边情况告急，我们要赶紧回去，紧急应变。
4: 怎么了，庆哥？
5: 帮我一个忙，非常重要的一个任务。
4: 什么任务？
5: 给别人当老婆。啊？
6: 是外国人，
5: 就你女生，从汕头到当地，
6: 好，
5: 是一个木头说得过去。那去山区呢？去青山呢？
6: 你见过一个外国人往山区里头跑，那不是引起别人怀疑吗？
5: 侦缉队的王龙他也不是傻子吗？
4: 那我能给你做些什么呀？
5: 哎，这就是我想跟你商量的。我和青山同志呢，商量出了一个办法，可以让这个梁大叔蒙混过关。
6: 这样能混过去吗？
5: 全哥，我们就算是用锅灰，把他那皮肤涂得跟我们一样，眼珠子也变不成黑的呀。
6: 这是生死攸关的任务，也是党组织铁的纪律，能由着他的性子说不愿意就不愿意吗？
5: 原先我以为，哎呀，不就是一个办法，跟人杨大叔说说肯定没问题。结果你猜怎么着？我跟他说完以后，炸了。
7: Вы смеете? Как вы смеете так издеваться над военным советником, которого сюда послал для руководства китайской революции сам Коминтерн? Я на них жалобу напишу. Переведи им все. Я требую от них извинений.
6: Я знаю, что этот Янашу не хочет. Ты с ним скажи ясно.为了保证他的安全，这是迫不得已的办法。
5: 哎，关键是迫不得已。
6: 是，
5: 我们俩人想了很多的办法，想的这个头发都掉光了。如果要是不这么做的话，我们真是没法保证他的安全。别接发
7: 数，别三八。Ну-ка, переведи еще раз последнее предложение.
8: Они сказали, что таким образом невозможно гарантировать вашу безопасность.
7: Вы их послушайте.Вы еще смеете мне угрожать? Я, уважаемый человек, я не позволю с тобой так обращаться. Немедленно сообщи в центральное управление об этом случае.
9: Янаш, вы что же, мам?
6: 你照常翻译，我们有这个思想准备。
2: 杨大叔说：“你们竟敢用威胁的口气跟他说话，他是个有尊严的人，绝对不允许你们这样损毁他的尊严。”杨大叔要求我立刻向中央交通局报告这件事情。
6: 那你现在告诉他。

0: 早有准备呀。
1: 那这么说你更危险了。
2: 顾不得了，我们现在得把所有的精力集中到这位杨大叔的身上来。
1: 啊，我已经把我老婆接到朝阳来了，接下来我们就一步一步按照计划推进了。嗯，
2: 医院里边有我们的人，我已经布置好了，定好了4点钟开始行动。
3: Готовы?
4: Я к этому готов с того момента, как вступил на китайскую землю.
3: Тогда поехали.

0: Поднимай с меня эти тряпки.
1: Я начал хотел чайдал бандай.
0: Эй, эй, подожди.
2: Чай, чай, чай, чай. Я начал шоу
0: 虽然不过了查验，但是还有三十几里的水路。你说，万一遇成巡逻船的话，那我们就露馅了。来来来，ты ему спасибо。
1: Кто будет ответственным за смерть военного советника Коминтерна？А вот если вы не мог, шеф, зачем?
0: Мы
1: же не могу больше терпеть. Я буду подать бандай, я вот так не могу больше.

0: 曹村怎么去了？
1: 那我们将面临无路可走、无电可诉、无粮可补的境地了。
2: 这事不是干的。不是。
1: 巴大师弟，巴大师弟，
2: 等一下。
3: 杨大叔有话要说。
4: Вы знаете, с тех пор, как я прибыл в Китай, я заметил у вас китайцев один общий недостаток. Вы никогда ничего не говорите прямо. Все ходите вокруг да около. Мне это уже надоело.
1: 杨大叔，您先别着急啊。
4: Разве ты сам только что не сказал, что нам некуда идти, негде остановиться на ночлег, и даже негде пополнить запасы? Пан, почему ты прямо не скажешь, что операция провалилась? Или ты что-то еще от меня скрываешь?
3: Михаил, ты его не нашим. Я
0: никогда не могу не нашим. Я не понимаю, не нашим.
4: Ты не понимаешь? Ну тогда я тебе объясню. Я...являюсь военным советником китайской революции, посланным сюда Коминтерном. И сроки на его доставление в пункт связи имеют не только временной характер, но и политический. Ваши враги сейчас готовят перегруппировку войск и планируют одним ударом разгромить Красную армию. И я прибыл сюда, чтобы спасти китайскую революцию от этой угрозы. Мы прошли уже 1000 километров под Шанхай. Я подчинялся всем вашим приказам. Вы меня водили как обезьянку. И после того, как мы прошли 1000 километров, вы сообщили, что нужно пройти еще 1000 километров. И сейчас вы сообщаете, что нам некуда идти. Мы не можем пойти назад. Мы не можем пройти вперед. Но это... И разве это не называется провалом операции? Но это еще не самое страшное. А самое страшное это то, что произошла утечка данных по моему маршруту. И предатель находится где-то среди вас.
0: Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот. Вот.
4: Мой маршрут является самым засекреченным в фарсе. И там утечки быть не могло. И если речь идет об утечке, то она произошла не в высших эшелонах власти, а именно в низших, среди твоих безграмотных подчиненных.
0: Я не знаю, что вы слышали.
2: Почему вы так сказали?
4: Ты, будучи командующим пунктом связи, осмелился привлечь свою жену, которая не является коммунисткой, участвовать в операции сопровождения. Разве этого факта недостаточно, чтобы определить, что предатель находится среди вас?
0: Жанаш, если у нас здесь есть кто-то сильный, мы не можем не дать пуял дальше поле суд.
4: Что ты сказал? Что ты сказал?
0: Я сказал, что ты уничтожил нас.
3: Пан Дунжа, что ты делаешь?
0: Не бейся. Вы же сержант. Я вам скажу несколько слов. В нашем этом человеке, который отправил задание, в этом транспортном линии, в этом транспортном
5: линии,
0: 还有交通员的父亲、母亲、妻子、孩子、兄弟、姐妹，我们这帮人，我们随时可能去死。
5: 可是我们为什么不管我们自己的命，也不管我们这些家属的命，我们还接了你这个护送的任务呢？
0: 是因为我们都是共产党员。我们所有人都在党旗下宣武士，牺牲个人，严守秘密，
5: 这些誓词我们不会忘。
6: 对，我们在您眼中可能是政治素养低，
0: 但是我们有坚定的信仰。
5: 我们可以被您责罚，但是我们不能。我们不能被冤枉了，我们执行任务的时候，我们心里头只有一个想法，就是 们就是想安安全全地把您送到目的地啊，哪怕是我们自己的命我们不要了，我们家属的命我们不要了，我们就是想毫发无损地把您送过去啊，首长。
7: 是，
5: 您说的对，我确实让我自己的老婆参与了这次任务，但是我是没办法，我是为了要救您的，我不得已，我没办法呀，我首长，我跟您保证，我用我自己的命和党性，我跟您保证，我老婆就算被抓住了，那刀架在脖子上，她也不可能泄密呀。我真不明白您为什么这么说呢？结婚两年了，我没有让他过过一天好日子。